0: хочешь дочку, а я сын.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105.5 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: 3 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Считайте расходы на операцию?
7: Стоп! Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-67-59-003-800-393-93-2012-2015. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
12: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
13: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
14: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: программе только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
4: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах. Это следует из приказа Минтранса. Нововведения должны повысить доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Для тех, кто использует для передвижения коляски, появится возможность приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. В Прикамье за первое полугодие аферисты выманили у жителей больше миллиарда рублей. Всего было зарегистрировано 4500 преступлений. Об этом сообщили в ОФСБ России по Пермскому краю. Чаще всего мошенники совершали анонимные звонки. Также они использовали изображения должностных лиц, геральдические знаки правоохранительных и кредитно-финансовых структур. В ряде случаев координация дистанционного мошенничества велась с территории Украины. В январе-июне этого года оборот розничной торговли в Пермском крае составил около 465,5 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермстат. Оборот общественного питания сложился в сумме 32 миллиардов, что в сопоставимых ценах почти на 4% ниже уровня прошлого года. В нашем крае в первом полугодии интерес к салонам красоты увеличился более чем на 11%. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на компанию «Авито». Самыми популярными оказались услуги по подготовке к торжествам и по уходу за волосами. Спрос на свадебные макияж и прическу вырос в 3 раза. Интерес к процедуре креатинового выпрямления волос увеличился на 98%, к процедуре глубокого восстановления волос на 87,5%. Также увеличился спрос на экспресс-макияж и яркий мейкап. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не прошу.

0: Соль FM. Погода.
1: 3 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С этого месяца в России вступает в силу ряд важных законов и изменений. О некоторых из них прямо сейчас. Так, накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. Изменения произойдут беззаявительно и коснутся более 160 тысяч человек. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Количество дней и порядок определят Минобороны и Росгвардия. Также дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы теперь зачисляются в школы и детские сады в первоочередном порядке. Это правило действует с 26 июля. В Налоговом кодексе закреплен приоритет получения уведомлений через госуслуги для зарегистрированных пользователей, но сохраняется право на бумажный вариант. Также вводится ответственность за нарушение правил взаимодействия управляющих компаний с операторами связи при монтаже и демонтаже сетей. Штраф до 500 тысяч рублей. В поселке Газовики Ачорского округа завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения насосной станции водозабора от скважины до резервуара. Общая протяженность обновленных сетей составила около 7 километров. Благодаря проведенным работам удастся снизить аварийность и повысить качество водоснабжения для более 3800 жителей, а также социальных объектов, школы, детских садов и поликлиник. Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, в этом году в рамках нацпроекта обновят сети водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Ачорском, Пермском, Чернушинском и Чайковском округах. Реализация проектов позволит обновить 63 километра сетей и улучшить качество коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
2: Я прыгнул.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: 3 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 0099.
5: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
7: Считайте расходы на операцию? Стоп!
8: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится. Поменяются все 3 штамма. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что поставки вакцин против гриппа начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов России. По итогам первого полугодия этого года в Прикамье количество пожаров снизилось более чем на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба краевого Минтербеза, число погибших уменьшилось на 2,3%, травмированных почти на 11,5%. При этом на территориях, находящихся под охраной подразделений Управления государственной противопожарной службы Прикамья, число пожаров уменьшилось на 10,5%, а погибших почти на 24%. По старинным технологиям на верфи в Новых Лидах построили второй струк Ермака. Это точная копия судна 16 века, на котором дружина Ермака покоряла Сибирь. Струк был представлен широкой публике в минувшее воскресенье на фестивале на Хохловских холмах. Здесь прошли показательные выходы струга под парусом, мастер-классы по корабельному ремеслу и многое другое. Отметим, первая копия струга была построена 2 года назад. В Лысьве на фасаде по улице Репина появился теплый стрит-арт с очень душевным сюжетом. Бабушка вместе с внуком лепят пельмени. Простая семейная сцена напоминает о домашнем уюте, традициях и моментах, которые многие помнят с детства. По задумке авторов, пельмени давно стали одним из гастрономических символов Урала, а совместная лепка – настоящим семейным ритуалом, который объединяет разные поколения. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня отличный день для деловых переговоров, встреч с влиятельными людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. Вы на многих произведете хорошее впечатление, так говорят звезды. Вероятное знакомство, которое получит романтическое продолжение. Первая половина дня пройдет относительно спокойно, вторая окажется более насыщенной. Не исключено, что вам нужно будет отправиться в поездку. Они сложатся удачно, подарят массу ярких впечатлений. И я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Солнечная система состоит из звезды и 8 планет, которые движутся вокруг нее практически в одной плоскости. Правда, до 2006 года планет было на одну больше, но потом ученые решили, что Плутон не соответствует требованиям, в результате чего лишили его статуса планеты. С развитием науки ученые уже разгадали и продолжают разгадывать все больше секретов планет, что позволило составить о них какое-то представление. Некоторые полученные факты о Солнечной системе удивляют, а другие вообще кажутся фантастическими. Предлагаю устроиться поудобнее. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про планеты расскажу сегодня.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Соль FM. Погода.
1: 3 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 00 99.
5: Экскурс.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На спеш...

0: 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейла в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилово 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейла по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Для учителей государственных и муниципальных школ со стажем не менее 20 лет предложили ввести ежемесячную доплату к страховой пенсии. С инициативой выступили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. Базовый размер надбавки может составить 10% регионального прожиточного минимума пенсионера. За каждые следующие 5 лет педагогического стажа выплату предлагают увеличить еще на 5 процентных пунктов. Таким образом, при стаже 25 лет доплата достигнет 15%, при 30 годах – 20%. Для учителей сельской местности и районов Крайнего Севера предлагается применять повышающие коэффициенты. Назначать выплату планируют автоматически при выходе на пенсию на основании сведений о стаже, которыми располагает социальный фонд. Сейчас педагоги могут досрочно выйти на пенсию после 25 лет специального стажа, однако размер выплаты рассчитывают по общим правилам и связывают с количеством пенсионных баллов. По оценке авторов инициативы, невысокие зарплаты не позволяют многим учителям накопить достаточный коэффициент даже после нескольких десятилетий работы. Одновременно предлагается повысить базовые оклады педагогов, связать их со средней зарплатой в регионе и пересмотреть начисление пенсионных баллов за годы работы в школе. За первое полугодие этого года за невыполнение предписаний инспекции государственного жилищного надзора в Пермском крае мировыми судами привлечено к административной ответственности 18 управляющих компаний. Они оштрафованы на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Ранее этим и другим управляющим организациям ИГЖН выдала предписание об устранении нарушений в части содержания общедомового имущества, ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и неверно произведенного перерасчета платы за коммунальные услуги. Предписание в установленный срок исполнено. Не были. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про планеты рассказываю сегодня. Венера – самый яркий объект на небе, так как она намного ближе к Земле. Поэтому именно за ней наблюдали первые астрономы. На нее впервые отправились космические аппараты. Без телескопа можно разглядеть 5 планет. Это Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер и Венера. Но бывают периоды, когда и они пропадают на вечернем небосклоне. Легче всего разглядеть Венеру. Нужно лишь посмотреть на небо в сумерки после захода Солнца или на рассвете. Это самая яркая и крупная звезда, на фоне которой другие кажутся более блеклыми. Она светит белым светом.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про планеты рассказываю сегодня. По строению планеты-гиганты Солнечной системы газообразны. В их составе много разреженного водорода и гелия. Но ключевым отличием этих планет, конечно, является их размер. Даже самый маленький Уран в 15 раз больше Земли. У всех планет-гигантов насчитывается большое количество спутников, которые называются лунами. Для сравнения с единственным спутником Земли у Юпитера имеется более 60 маленьких спутников.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги.

0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 2032 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения, прощаюсь и желаю удачи.
0: За баранкой!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 3 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном облачная погода. Днем до 24 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.

0: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: Вы заслужили новый автомобиль.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: УТРИЗА. Лицензия номер L041-0110-26-05-891-61-02-2022 года.
4: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-0167-59-003-833-93-25-12-2020. ОГРН-102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, а микрофинансовая компания Пермского края, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах. Это следует из приказа Минтранса. Нововведения должны повысить доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Для тех, кто использует для передвижения коляски, появится возможность приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. В Прикамье за первое полугодие аферисты выманили у жителей больше миллиарда рублей. Всего было зарегистрировано 4500 преступлений. Об этом сообщили в УФСБ России по Пермскому краю. Чаще всего мошенники совершали анонимные звонки. Также они использовали изображения должностных лиц, геральдические знаки правоохранительных и кредитно-финансовых структур. В ряде случаев координация дистанционного мошенничества велась с территории Украины. В январе-июне этого года оборот розничной торговли в Пермском крае составил около 465,5 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермстат. Оборот общественного питания сложился в сумме 32 миллиардов, что в сопоставимых ценах почти на 4% ниже уровня прошлого года. В нашем крае в первом полугодии интерес к салонам красоты увеличился более чем на 11%. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на компанию «Авито». Самыми популярными оказались услуги по подготовке к торжествам и по уходу за волосами. Спрос на свадебные макияж и прическу вырос в 3 раза. Интерес к процедуре креатинового выпрямления волос увеличился на 98%, к процедуре глубокого восстановления волос на 87,5%. Также увеличился спрос на экспресс-макияж и яркий мейкап. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про планеты рассказываю сегодня. На небе она выглядит как самая яркая звезда. По вечерам ею можно любоваться в западной части неба. Порой она видна и утром на восточном небосклоне. В народе ее называют утрицей, зарянкой, зорницей или вечерней звездой. Венера обладает фазами, которые, подобно лунным, преображаются то в тонкий серп, то в широкий круг. Солнце освещает одну половину планеты, поэтому, когда освещенная половина обращается к нам боком, мы можем увидеть только узкий серп. Остальная часть остается невидимой. Когда планета достигает высшей яркости, ее свечение в 13 раз превосходит сияние самой яркой звезды небосвода – Сириуса.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про планеты рассказываю сегодня. На Меркурии нет плотной атмосферы, потому что он движется вокруг Солнца, как Луна вокруг Земли. То есть всегда обращен к центральному светилу одной и той же стороной. Время обхода орбиты и оборота вокруг оси равно 88 суткам. Поэтому на стороне, которая всегда обращена к Солнцу, стоит вечное лето. А на другой стороне непрерывно ночь и вечная зима. Из-за отсутствия атмосферы Меркурий не может защититься от столкновений с кометами и астероидами, поэтому вся его поверхность испещрена кратерами.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Sol.FM.
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Sol.FM. Это радио соляной столицы.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про планеты рассказываю сегодня. Сейчас нет доказательств, которые бы подтверждали, что у Венеры когда-то были спутники. Но специалисты не исключают такую возможность. Куда же они пропали? Есть две гипотезы. Согласно одной, Венера притянула их к себе, и они исчезли, не оставив и следа. По другой версии, Меркурий – бывший спутник Венеры, но он по какой-то причине отделился от нее и стал самостоятельной планетой. Есть несколько теорий, объясняющих это. По одной из них Меркурий столкнулся с кометой или астероидом. По второй, он приобрел собственную орбиту из-за солнечного притяжения.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: заслужили новый автомобиль.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С этого месяца в России вступает в силу ряд важных законов и изменений, о некоторых из них прямо сейчас. Так, накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. Изменения произойдут беззаявительно и коснутся более 160 тысяч человек. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Количество дней и порядок определят Минобороны и Росгвардия. Также дети Героев России, полных кавалеров Ордена Славы, теперь зачисляются в школы и детские сады в первоочередном порядке. Это правило действует с 26 июля. В Налоговом кодексе закреплен приоритет получения уведомлений через госуслуги для зарегистрированных пользователей, но сохраняется право на бумажный вариант. Также вводится ответственность за нарушение правил взаимодействия управляющих компаний с операторами связи при монтаже и демонтаже сетей. Штраф до 500 тысяч рублей. В поселке Газовики Ачерского округа завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения насосной станции водозабора от скважины до резервуара. Общая протяженность обновленных сетей составила около 7 километров. Благодаря проведенным работам удастся снизить аварийность и повысить качество водоснабжения для более 3800 жителей, а также социальных объектов, школы, детских садов и поликлиник. Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, в этом году в рамках нацпроекта обновят сети водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Ачерском, Пермском, Чернушинском и Чайковском округах. Реализация проектов позволит обновить 63 километра сетей и улучшить качество коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про планеты рассказываю сегодня. До 2006 года в Солнечную систему наряду с остальными входил Плутон, который из-за маленького размера был разжалован до карликовой планеты. Другой планетой, которой не досчиталась Солнечная система, стал Вулкан, который, по мнению астрономов, был к Солнцу ближе Меркурия. О его существовании впервые заговорили 150 лет назад для объяснения особенностей орбиты Меркурия. Но более поздние расчеты и астрономические наблюдения исключили реальность этой гипотезы. Недавние исследования выдвинули еще одну гипотезу о существовании пятой планеты-гиганта, похожей на Юпитер, но выброшенной из Солнечной системы из-за гравитационного взаимодействия с остальными планетами.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про планеты рассказываю сегодня. Спутник Сатурна Титан похож на Землю и обладает плотной атмосферой. Кроме того, он является единственным небесным телом в Солнечной системе, на котором имеются стабильные жидкие озера. Эти признаки делают его похожим на нашу планету. Атмосфера Титана примерно на 78% состоит из азота. В результате такой схожести с нашей планетой существует гипотеза, что спутник Сатурна похож на раннюю Землю. Ученые также считают его наиболее благоприятным местом в Солнечной системе для поиска жизни.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас с детства слышали: «Не читай в темноте, ослепнешь». Но врачи говорят, что это преувеличение. Чтение при плохом свете просто заставляет глаза сильнее напрягаться, но не разрушает их. Если зрение и падает, то виноваты в этом вовсе не сумерки, а наша любовь к смартфонам, отсутствие прогулок днем и плохая наследственность. Так что важнее следить за тем, сколько времени вы проводите в телефоне, а не за яркостью лампы. Тем не менее, важно понимать, почему этот миф оказался таким живучим. Основная причина кроется в субъективных ощущениях. Когда мы читаем в полумраке, наши глаза действительно подают сигналы дискомфорта, проявляя сухость, резь, ощущение песка или быструю утомляемость. Это происходит потому, что зрачок расширяется, чтобы уловить больше света, а мышцы, отвечающие за фокусировку, вынуждены работать в режиме повышенной интенсивности. Организм сигнализирует об усталости, которую мы ошибочно принимаем за начало болезни.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: заслужили новый автомобиль.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Мам! А мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится. Поменяются все 3 штамма. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что поставки вакцин против гриппа начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов России. По итогам первого полугодия этого года в Прикамье количество пожаров снизилось более чем на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба краевого Минтербеза, число погибших уменьшилось на 2,3%, травмированных почти на 11,5%. При этом на территориях, находящихся под охраной подразделений Управления государственной противопожарной службы Прикамья, число пожаров уменьшилось на 10,5%, а погибших почти на 24%. По старинным технологиям на верфи в Новых Лидах построили второй струк Ермака. Это точная копия судна 16 века, на котором дружина Ермака покоряла Сибирь. Струк был представлен широкой публике в минувшее воскресенье на фестивале на Хохловских холмах. Здесь прошли показательные выходы струга под парусом, мастер-классы по корабельному ремеслу и многое другое. Отметим, первая копия струга была построена 2 года назад. В Лысьве на фасаде по улице Репина появился теплый стрит-арт с очень душевным сюжетом. Бабушка вместе с внуком лепят пельмени. Простая семейная сцена напоминает о домашнем уюте, традициях и моментах, которые многие помнят с детства. По задумке авторов, пельмени давно стали одним из гастрономических символов Урала, а совместная лепка – настоящим семейным ритуалом, который объединяет разные поколения. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про планеты рассказываю сегодня. Есть доказательства, что на поверхности Марса долгое время текли реки. В 2012 году были найдены следы пересохшего водяного потока, о чем объявили специалисты НАСА после изучения фотографий. Там были изображены камни, которые могли подвергаться воздействию воды. Здесь были найдены минералы, которые могли образоваться только при помощи воды. Есть множество других подобных доказательств. Более того, и в наше время на склонах холмов иногда появляется жидкая соленая вода, но через какое-то время она исчезает.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Юлия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать очень много полезной и не очень полезной, но очень интересной информации. У микрофона Лилия Алексеева про планеты рассказываю сегодня. Рассуждая о площади морей, мы привычно принимаем во внимание земные, а ведь самое большое море находится на Юпитере. На основе анализа массы и состава планеты ученые выяснили, что под ледяными облаками находится сплошное море из жидкого водорода. Естественно, что земные аналоги ничтожны по своим размерам.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Нам 10 лет.

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про планеты рассказываю сегодня. Уран относится к ледяным гигантам, но на планете вещества, из которых он состоит, расположены в мантии под высоким давлением и температурой. Поэтому их состояние – сверхкритическая жидкость. То есть такое состояние, когда нет разницы между газовой и жидкой формами. В центре урана – каменное ядро, потом идет ледяная оболочка, а снаружи – атмосфера, состоящая из водорода и гелия. Ледяная оболочка не похожа на обычный лед. Она состоит из плотной и горячей жидкости, смеси метана, воды и аммиака.

0: Реклама на Соль FM.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215 00 99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Для учителей государственных и муниципальных школ со стажем не менее 20 лет предложили ввести ежемесячную доплату к страховой пенсии. С инициативой выступили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. Базовый размер надбавки может составить 10% регионального прожиточного минимума пенсионера. За каждые следующие 5 лет педагогического стажа выплату предлагают увеличить еще на 5 процентных пунктов. Таким образом, при стаже 25 лет доплата достигнет 15%, при 30 годах – 20%. Для учителей сельской местности и районов Крайнего Севера предлагается применять повышающие коэффициенты. Назначать выплату планируют автоматически при выходе на пенсию на основании сведений о стаже, которыми располагает социальный фонд. Сейчас педагоги могут досрочно выйти на пенсию после 25 лет специального стажа, однако размер выплаты рассчитывают по общим правилам и связывают с количеством пенсионных баллов. По оценке авторов инициативы, невысокие зарплаты не позволяют многим учителям накопить достаточный коэффициент даже после нескольких десятилетий работы. Одновременно предлагается повысить базовые оклады педагогов, связать их со средней зарплатой в регионе и пересмотреть начисление пенсионных баллов за годы работы в школе. За первое полугодие этого года за невыполнение предписаний инспекции государственного жилищного надзора в Пермском крае мировыми судами привлечено к административной ответственности 18 управляющих компаний. Они оштрафованы на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Ранее этим и другим управляющим организациям ИГЖН выдала предписание об устранении нарушений в части содержания общедомового имущества, ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и неверно произведенного перерасчета платы за коммунальные услуги. Предписание в установленный срок исполнено. Не были. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про планеты рассказываю сегодня. В 2009 году был запущен спутник на максимально низкую орбиту. Он помог составить карту гравитации Земли. Различные регионы на нашей планете имеют разную массу и плотность. Соответственно, и гравитация там разная, ведь она зависит от массы. Чем больше масса объекта, тем с большей силой влияет гравитация. Из-за центробежной силы сила притяжения на экваторе меньше, чем на полюсах. С увеличением высоты и сила гравитации также уменьшается, так как увеличивается расстояние от центра Земли.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

самое соленое радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилии Алексеева все самое интересное про планеты расскажу сегодня. Известно, что планеты вращаются не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси. Так наша Земля делает полный оборот за сутки. Но быстрее всего вращаются вокруг своей оси планеты-гиганты. И рекордсмен тут Юпитер, которому для полного оборота требуется всего 10 часов. Антирекордсмен – Венера. Полный оборот вокруг своей оси она совершает за 243 дня. На Меркурии сутки длятся 58 земных дней.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российская спортсменка Мария Жовнер одержала победу на чемпионате Европы по академической гребле в соревнованиях женских одиночек легкого веса. 24-летняя гребчиха показала результат 7 минут 30,47 секунды. Второе место заняла Тоска Кетлер из Нидерландов. Третьей стала представительница Греции Гавриэла Риалиу. На прошлогоднем чемпионате Европы Жовнер стала бронзовым призером в данной дисциплине. Чемпионат Европы по академической гребле проходил в Италии с 30 июля по 2 августа. Спортсмены из России выступали в нейтральном статусе. Махачкалинская «Динамо» одержала волевую победу над «Локомотивом». Итог второго тура РПЛ для команд – 2-1. Нападающий железнодорожников Вадим Раков открыл счет на 31-й минуте после разрезающей передачи от полузащитника Алексея Батракова. На 57-й форвард «Хозяев мира» сравнял счет после передачи полузащитника Никиты Глушкова. На 74-й минуте Глушков забил после передачи полузащитника Хусена Мризига. Благодаря победе «Динамо» набрало 6 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 11 место с одним баллом. В третьем туре чемпионата России железнодорожники примут «Акрон» 8 августа. Махачкалинцы днем позже сыграют на выезде с московским «Динамо». «Балтика» обыграла «Динамо» в Калининграде. Встреча второго тура чемпионата России завершилась со счетом 2-1. У хозяев гола забили Николай Титков и Брайан Хиль, реализовав пенальти. У гостей мяч на счету Артура Гомеса. В концовке Константин Тюкавин сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда. «Балтика» набрала 3 очка и занимает 8 место в таблице РПЛ. «Динамо» с одним баллом располагается на 13-й строчке. В третьем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 8 августа. В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос о будущем полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса. На сегодняшний день никаких официальных предложений в клуб по Артему Карпукасу не поступало. Также информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и Галатасараем не соответствует действительности и не имеет под собой оснований. И в этом случае «Локомотив» не получал предложений и в переговорный процесс не вступал, сообщили в пресс-службе железнодорожников. По информации журналиста Ягыза Сабунджу Оглу, турецкий клуб направил «Локомотиву» официальное письмо о заинтересованности в трансфере 21-летнего футболиста. Однако существенного прогресса стороны пока не достигли. Действующее соглашение Карпукаса с «Локомотивом» рассчитано до лета следующего года. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. В ритме города. В ритме края.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: В промежутке между Марсом и Юпитером кружится целый рой мелких планет, получивших название планетоиды. Самым крупным среди этих небесных тел является Церера, но даже она значительно меньше Луны. Большая же часть Солнечной системы до сих пор остается неизвестной, поэтому точное определение ее границ не представляется возможным. Мы привыкли считать, что границы системы простираются до Плутона, но ученые продолжают открывать новые объекты, которые кружат вокруг Солнца на гораздо дальнем расстоянии, чем самая последняя открытая планета. Эти объекты образуют пояс Койпера. Про планеты рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс.
6: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
7: Считайте расходы на операцию?
8: Стоп! Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
9: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-830-93-893-2012-2020. ОГРН 102-590-120-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
13: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

заслужили новый автомобиль. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах. Это следует из приказа Минтранса. Нововведения должны повысить доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Для тех, кто использует для передвижения коляски, появится возможность приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. В Прикамье за первое полугодие аферисты выманили у жителей больше миллиарда рублей. Всего было зарегистрировано 4500 преступлений. Об этом сообщили в ОФСБ России по Пермскому краю. Чаще всего мошенники совершали анонимные звонки. Также они использовали изображения должностных лиц, геральдические знаки правоохранительных и кредитно-финансовых структур. В ряде случаев координация дистанционного мошенничества велась с территории Украины. В январе-июне этого года оборот розничной торговли в Пермском крае составил около 465,5 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермстат. Оборот общественного питания сложился в сумме 32 миллиардов, что в сопоставимых ценах почти на 4% ниже уровня прошлого года. В нашем крае в первом полугодии интерес к салонам красоты увеличился более чем на 11%. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на компанию «Авито». Самыми популярными оказались услуги по подготовке к торжествам и по уходу за волосами. Спрос на свадебные макияж и прическу вырос в 3 раза. Интерес к процедуре креатинового выпрямления волос увеличился на 98%, к процедуре глубокого восстановления волос на 87,5%. Также увеличился спрос на экспресс-макияж и яркий мейкап. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Самого прекрасного понедельника желаю вам я, Александр Соловьев, уже на связи, готов с вами общаться, писать, точнее, читать ваши приветы и поздравления. Ну, писать и разве что вам отвечать в нашей группе ВКонтакте подсказывать, в какое время ваше сообщение прозвучит. Если вдруг просто лайк поставил под вашим сообщением, то значит в ближайшее время плюс-минус 5 минут. Так что пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/soulfm или vk.ru/soulfm, в принципе, это без разницы, в чат видеотрансляции или в личные сообщения группы, все прозвучит обязательно. Мы начинаем.
0: Соленый алло.

Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио с ЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. Ваши приветы и поздравления также звучат в прямом эфире. Пиши, где бы ты ни был. Итак, у нас есть поздравления с юбилеем от коллектива завода «Людиного кабель». Они поздравляют Засову Ирину Владимировну с юбилеем. Дорогая Ирина, они поздравляют тебя от всего коллектива с днем рождения. Ты незаменимая часть нашей команды. С тобой любые задачи решаются легче, а будни становятся теплее. Желаем, чтобы все задуманное сбывалось, работа радовала, а жизнь дарила только приятные сюрпризы, счастье, здоровье и неиссякаемого вдохновения. Ирина, с юбилеем тебя поздравляем. И также для тебя оставили музыкальный подарок. Джаз Даурен, дарите женщинам цветы.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Продолжаем общаться, продолжаем отправлять все самые теплые слова от слушателей радио СЛФМ. Александр Анатольевич оставил вдруг свое сообщение. Огромный привет Нырову. Отдельный привет Коле. Брат, держись, хватай орешки. Приятного аппетита тогда получается. Марина Белякова также оставила свое поздравление. Поздравляет. Ага. Ребят, еще раз говорю, еще раз напоминаю, если вам нужно, чтобы сообщение прозвучало анонимно, пишите в самом начале сообщения анонимно, а потом уже там здравствуйте и приветик, ладно? С прошедшим днем рождения девушку Инну Илюшину из города Дядьково поздравляем. Желаем ей здоровья, счастья, любви, успехов и исполнения всех желаний. Прекрасного тебе настроения и также наслаждайся любимой музыкой в эфире радио СЛФМ.

0: Погода дала нам отдохнуть немножко от жары. Ты же тоже согревайся любимой музыкой и приветами от наших радиослушателей. Маришка Игнатюк отправляет большой привет Максиму. Спасибо за баню. Марина подписалась. И Ная Авдиенкова пишет нам большой привет дочке Алене, Полине и ее подругам Вике, Ульянке и Обезьянке. Девчонки, вы суперские. А также большой привет мужу Диме. Люблю, скучаю, обнимаю. Такое сообщение также оставили у нас в группе ВКонтакте. Ты тоже пиши, не стесняйся. vk.ru/solofm. Там личные сообщения или в чате видеотрансляции пиши.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самые важные приветы и поздравления звучат в эфире радио СЛФМ. Не забывай писать, не забывай родных и близких, которые тоже ждут от тебя горячего и пламенного привета. Отправить сообщение, напоминаю, нам в группу ВКонтакте можно по адресу vk.ru/soulfm. Личные сообщения группы, чат, видеотрансляции в комментариях под постом. Везде твое сообщение обязательно найду и озвучу. Итак, пишет нам Юрий Беланюк. Поздравляем с юбилеем, 55 лет семенищеву Оксану Владимировну. Крепкого здоровья, женского счастья. Мы ее любим. Оксану Владимировну поздравляем с днем рождения. Далее Денис Гаврилов отправляет такое сообщение. Действительно, очень тяжело работать, когда на улице такая погода. Но еще тяжелее не работать, а придумывать каждый день себе занятия, когда все уже сделано. Не знаю, когда все уже сделано, я думаю лишь о том, чтобы просто полежать, посмотреть сериал и поесть мороженого, пирожного. Но этим тоже нужно ограничиваться иногда, потому что, как говорится, калории сами себя потом не уберут, правильно? Правильное питание – это тоже очень важно. В общем, всего доброго и правильного Денису Гаврилову желаем.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь «Соль-ФМ» звучит и на «Яндекс.Радио». Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске «Соль FM». Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении «Яндекс.Радио». Соленый алло!

Кудымкар, Красновишерск, Чердынь, Губаха. Как отдохнули за эти выходные? Рассказывайте тоже, отправляйте свои приветы, поздравления. Возможно, что-то полезного извлекли из прошедших субботы и воскресенья. Также вспоминай, кто сегодня отмечает свой праздник. Пиши, не стесняйся, говори о главном, ярком событии своего родного человека и поздравляй, конечно же. Итак, у нас на очереди поздравления от Натальи Примоносовой. Она поздравляет с юбилейным днем рождения любимого мужа и отца Примоносова Андрея Анатольевича. Желаем здоровья, крепкого настроения, отличного, друзей верных и рабочего дня легкого. Любим безмерно, родные подписались. Также Евгения Копорская пишет нам, отправляет большой привет сыну Егорушке. Пусть в нашей жизни не все так, как нам хочется, но мы надеемся на лучшее. Жду тебя домой. Люблю, люблю, люблю и еще раз люблю.

Марго, диджей Смэш, только что прозвучал в эфире радио Соль ФМ. Далее к вашим приветам и поздравлениям. Неустанно делает мое настроение, по крайней мере, самым хорошим и лучшим на земле. Светлана Соловьева, это моя мамуля, отправляет пламенный приветик. Тебе большой, конечно же, большое спасибо за гостинцы. Очень-очень вкусно, очень все классно и превосходно, как всегда. Мамуль, большой привет. Итак, у нас есть поздравления. Ираида Сивухина поздравляет свою сестру Хохлову Лену с днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, душевного спокойствия и всех благ. Екатерина Алексеевна тоже огромный привет свой отправляет любимой на свете мамочке Елене Николаевне. Не грусти, а также нашему любимому Егорику, мы с тобой.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: У нас с вами остается около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас и очень скоро все озвучу.

0: днем рождения. Желаем всего самого доброго. Очень любим и ценим. Поздравляем еще раз Оксану Владимировну с днем рождения. Далее месседж прилетел к нам от Алексея Коновалова. Привет, Пермский край. Привет из Сибири. Привет моей семье и супруге Ольге. Скоро, надеюсь, приеду домой. Почти 4 месяца не был дома. Ну что, скорее возвращайся. Уверен, вас точно встретят с хлебом, солью и хорошей музыкой от радио Соль FM, да. Так, заглядываю на всякий случай там, где я могу еще пропустить где-то сообщение, нигде ничего не пропустил, значит, все следующие. Привет и поздравления завтра в 16:00. Всем пока, всем до свидания, отличного понедельника, завтра услышимся.
1: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: Вы заслужили новый автомобиль.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С этого месяца в России вступает в силу ряд важных законов и изменений, а некоторых из них прямо сейчас. Так, накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. Изменения произойдут беззаявительно и коснутся более 160 тысяч человек. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Количество дней и порядок определят Минобороны и Росгвардия. Также дети героев России, полных кавалеров Ордена Славы, теперь зачисляются в школы и детские сады в первоочередном порядке. Это правило действует с 26 июля. В Налоговом кодексе закреплен приоритет получения уведомлений через госуслуги для зарегистрированных пользователей, но сохраняется право на бумажный вариант. Также вводится ответственность за нарушение правил взаимодействия управляющих компаний с операторами связи при монтаже и демонтаже сетей. Штраф до 500 тысяч рублей. В поселке Газовики Ачерского округа завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения насосной станции водозабора от скважины до резервуара. Общая протяженность обновленных сетей составила около 7 километров. Благодаря проведенным работам удастся снизить аварийность и повысить качество водоснабжения для более 3800 жителей, а также социальных объектов, школы, детских садов и поликлиник. Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, в этом году в рамках нацпроекта обновят сети водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Ачерском, Пермском, Чернушинском и Чайковском округах. Реализация проектов позволит обновить 63 километра сетей и улучшить качество коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105.5 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Успевайте на выгодную цену от Экскурс. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс.
6: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством отель.

0: 4 от 12 августа 2011 года.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится. Поменяются все 3 штамма. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что поставки вакцин против гриппа начнутся в первой декаде сентября, чтобы обеспечить старт прививочной кампании в начале осени. Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов России. По итогам первого полугодия этого года в Прикамье количество пожаров снизилось более чем на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба краевого Минтербеза, число погибших уменьшилось на 2,3%, травмированных почти на 11,5%. При этом на территориях, находящихся под охраной подразделений Управления государственной противопожарной службы Прикамья, число пожаров уменьшилось на 10,5%, а погибших почти на 24%. По старинным технологиям на верфи в Новых Лидах построили второй струк Ермака. Это точная копия судна 16 века, на котором дружина Ермака покоряла Сибирь. Струк был представлен широкой публике в минувшее воскресенье на фестивале на Хохловских холмах. Здесь прошли показательные выходы струга под парусом, мастер-классы по корабельному ремеслу и многое другое. Отметим, первая копия струга была построена 2 года назад. В Лысьве на фасаде по улице Репина появился теплый стрит-арт с очень душевным сюжетом. Бабушка вместе с внуком лепят пельмени. Простая семейная сцена напоминает о домашнем уюте, традициях и моментах, которые многие помнят с детства. По задумке авторов, пельмени давно стали одним из гастрономических символов Урала, а совместная лепка – настоящим семейным ритуалом, который объединяет разные поколения. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черно белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 32 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения прощаюсь и желаю удачи.
0: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
3: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
4: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
3: Все для учебы и для жизни в планете.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Считайте расходы на операцию? Стоп!
7: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
12: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Для учителей государственных и муниципальных школ со стажем не менее 20 лет предложили ввести ежемесячную доплату к страховой пенсии. С инициативой выступили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. Базовый размер надбавки может составить 10% регионального прожиточного минимума пенсионера. За каждые следующие 5 лет педагогического стажа выплату предлагают увеличить еще на 5 процентных пунктов. Таким образом, при стаже 25 лет доплата достигнет 15%, при 30 годах – 20%. Для учителей сельской местности и районов Крайнего Севера предлагается применять повышающие коэффициенты. Назначать выплату планируют автоматически при выходе на пенсию на основании сведений о стаже, которыми располагает социальный фонд. Сейчас педагоги могут досрочно выйти на пенсию после 25 лет специального стажа, однако размер выплаты рассчитывают по общим правилам и связывают с количеством пенсионных баллов. По оценке авторов инициативы, невысокие зарплаты не позволяют многим учителям накопить достаточный коэффициент даже после нескольких десятилетий работы. Одновременно предлагается повысить базовые оклады педагогов, связать их со средней зарплатой в регионе и пересмотреть начисление пенсионных баллов за годы работы в школе. За первое полугодие этого года за невыполнение предписаний инспекции государственного жилищного надзора в Пермском крае мировыми судами привлечено к административной ответственности 18 управляющих компаний. Они оштрафованы на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Ранее этим и другим управляющим организациям ИГЖН выдала предписание об устранении нарушений в части содержания общедомового имущества, ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и неверно произведенного перерасчета платы за коммунальные услуги. Предписание в установленный срок исполнено. Не были. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

как семья, мы большая. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российская спортсменка Мария Жовнер одержала победу на чемпионате Европы по академической гребле в соревнованиях женских одиночек легкого веса. 24-летняя гребчиха показала результат 7 минут 30,47 секунды. Второе место заняла Тоска Кетлер из Нидерландов. Третьей стала представительница Греции Гавриэла Риалиу. На прошлогоднем чемпионате Европы Жовнер стала бронзовым призером в данной дисциплине. Чемпионат Европы по академической гребле проходил в Италии с 30 июля по 2 августа. Спортсмены из России выступали в нейтральном статусе. Махачкалинская «Динамо» одержала волевую победу над «Локомотивом». Итог второго тура РПЛ для команд – 2-1. Нападающий железнодорожников Вадим Раков открыл счет на 31-й минуте после разрезающей передачи от полузащитника Алексея Батракова. На 57-й форвард «Хозяев мира» сравнял счет после передачи полузащитника Никиты Глушкова. На 74-й минуте Глушков забил после передачи полузащитника Хусена Мризига. Благодаря победе «Динамо» набрало 6 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 11 место с одним баллом. В третьем туре чемпионата России железнодорожники примут «Акрон» 8 августа. Махачкалинцы днем позже сыграют на выезде с московским «Динамо». «Балтика» обыграла «Динамо» в Калининграде. Встреча второго тура чемпионата России завершилась со счетом 2-1. У хозяев гола забили Николай Титков и Брайан Хиль, реализовав пенальти. У гостей мяч на счету Артура Гомеса. В концовке Константин Тюкавин сравнил счет, но гол был отменен из-за офсайда. «Балтика» набрала 3 очка и занимает 8 место в таблице РПЛ. «Динамо» с одним баллом располагается на 13-й строчке. В третьем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 8 августа. В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос о будущем полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса. На сегодняшний день никаких официальных предложений в клуб по Артему Карпукасу не поступало. Также информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и Галатасараем не соответствует действительности и не имеет под собой оснований. И в этом случае «Локомотив» не получал предложения и в переговорный процесс не вступал, сообщили в пресс-службе железнодорожников. По информации журналиста Ягыза Сабунджу Оглу, турецкий клуб направил «Локомотиву» официально письмо о заинтересованности в трансфере 21-летнего футболиста. Однако существенного прогресса стороны пока не достигли. Действующее соглашение Карпукаса с «Локомотивом» рассчитано до лета следующего года. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. В ритме города. В ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Успевайте на выгодную цену от экскурс. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5.

0: Пробки 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах. Это следует из приказа Минтранса. Нововведения должны повысить доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Для тех, кто использует для передвижения коляски, появится возможность приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. В Прикамье за первое полугодие аферисты выманили у жителей больше миллиарда рублей. Всего было зарегистрировано 4500 преступлений. Об этом сообщили в УФСБ России по Пермскому краю. Чаще всего мошенники совершали анонимные звонки. Также они использовали изображения должностных лиц, геральдические знаки правоохранительных и кредитно-финансовых структур. В ряде случаев координация дистанционного мошенничества велась с территории Украины. В январе-июне этого года оборот розничной торговли в Пермском крае составил около 465,5 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермстат. Оборот общественного питания сложился в сумме 32 миллиардов, что в сопоставимых ценах почти на 4% ниже уровня прошлого года. В нашем крае в первом полугодии интерес к салонам красоты увеличился более чем на 11%. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на компанию «Авито». Самыми популярными оказались услуги по подготовке к торжествам и по уходу за волосами. Спрос на свадебные макияж и прическу вырос в 3 раза. Интерес к процедуре креатинового выпрямления волос увеличился на 98%, к процедуре глубокого восстановления волос на 87,5%. Также увеличился спрос на экспресс-макияж и яркий мейкап. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас с детства слышали: «Не читай в темноте, ослепнешь». Но врачи говорят, что это преувеличение. Чтение при плохом свете просто заставляет глаза сильнее напрягаться, но не разрушает их. Если зрение и падает, то виноваты в этом вовсе не сумерки, а наша любовь к смартфонам, отсутствие прогулок днем и плохая наследственность. Так что важнее следить за тем, сколько времени вы проводите в телефоне, а не за яркостью лампы. Тем не менее, важно понимать, почему этот миф оказался таким живучим. Основная причина кроется в субъективных ощущениях. Когда мы читаем в полумраке, наши глаза действительно подают сигналы дискомфорта, проявляя сухость, резь, ощущение песка или быструю утомляемость. Это происходит потому, что зрачок расширяется, чтобы уловить больше света, а мышцы, отвечающие за фокусировку, вынуждены работать в режиме повышенной интенсивности. Организм сигнализирует об усталости, которую мы ошибочно принимаем за начало болезни.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешил 104. Все

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город. Твое радио.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На тебе белая фата и платье гну.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: нам 10 лет.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: так хочешь дочку, а я сын.
1: В эфире средства массовой информации, радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ты на любимой волне. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.